0: главное, на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, меня зовут Светлана. Хочу передать привет своим друзьям Ирине, Светлане, Елене и своим коллегам с работы. Пожелать всем удачи, счастья.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
5: Радиоканал 88.3 FM.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Хотелось бы передать огромный привет своей любимой девушке Екатерине Клещино, которая сейчас трудится. Родная, я тебя люблю. И хочу заказать для тебя песню «Носкова. Это здорово». Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного «#2023», «#2023» и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного #2023 и узнавайте подробности. #2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. #2023. #2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Радио «Дача». Хочу передать привет всем своим родным и друзьям и передать песню Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Аэропорты.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, без осадков. 30 градусов. Ветер северо-западный, слабый, порывы до 17 метров в секунду. В данный момент плюс 20 по Цельсию. Радиодача желает вам доброго утра пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: ООО «Родинка».
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
12: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
13: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: Радио Дача.
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Пятница, 17 июля. Раки, львы и стрельцы почувствуют, что напряжение последних дней постепенно исчезает. Возможно, хорошие новости в семье или долгожданная встреча. Овны, скорпионы и водолеи смогут проявить лидерские качества. Но сегодня важно не командовать, а вдохновлять. Тельцы, девы и весы могут неожиданно найти удачные решения финансового вопроса. День подходит для расчетов, покупок и обсуждения бюджета. Близнецы. Рыбы и козероги получат шанс взглянуть на привычную ситуацию совершенно иначе. Иногда смена точки зрения оказывается полезнее любых советов.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мерлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мерлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: А чем вам нравится стиральная паста «Альба-автомат»?
5: Цветные вещи не теряют свою яркость. Отлично отстирывает сложные пятна. Удобный шар-контейнер.
4: «Альба-автомат» стирает чисто, эффективно, удобно. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, дорогая и любимая радио «Дача». Я хотела бы передать большой привет своей любимой и дорогой

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 21 минута. В центре города на термометре плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, облачно с прояснениями до плюс 30. Давление нормальное 754 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 21 градус. Радиодача желает вам позитивной пятницы.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майкопская минеральная.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации электросевкафмонтаж с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Счастливый взгляд. Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: на радио «Дача».
1: Сегодня четвертый день лунного цикла. Сегодня возможны искушения. Может быть, вам даже будет предложен выбор между добром и злом, и, делая выбор, вас потянет на негатив. Во второй половине дня возрастает вероятность возникновения конфликтной ситуации, падает настроение. В любом случае, сохраняйте спокойствие, избегайте ссор, игнорируйте провокации.
0: Лунный календарь на радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».
2: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 35 минут. В центре Краснодара 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный, слабый, порывы до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до 30, а сейчас 21 выше нуля. Радиодача желает вам классной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Мадам, выходите за меня.
5: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
4: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
5: А что там?
4: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
6: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
7: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении. А мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
4: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев,

0: froute.world. Категория 12+.
1: А чем вам нравится стиральная паста Альба Актив?
2: Белье такое белое, даже без кипячения.
3: Отлично справляется со сложными пятнами.
2: Отстирывает даже в холодной воде.
1: Альба Актив. Стирает чисто, эффективно, безопасно.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача». Я хотела бы поздравить своего любимого супруга Ермолаева Александра Елизаровича с днем рождения. Пожелать ему счастья, крепкого здоровья. Мы его очень любим, ценим, бережем.

0: банки обяжут раскрывать все условия услуг, алые скалы выросли в парке Краснодар, а Россия вошла в пятерку крупнейших покупателей корейской косметики. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро! Сегодня в России Софет рассмотрит новый закон. Он обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. Об этом пишет парламентская газета. С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечание под звездочкой. В парке Краснодар открыли новую точку притяжения горожан. Это композиция с алыми скалами, изумрудным мхом и каскадом воды. Локация напоминает природный термальный источник. В центре возвышаются ярко-красные скалы, вокруг стекает вода, а всю композицию окутывает искусственный туман. Он не только добавляет эффектности, но и приятно охлаждает в летнюю жару. Закупки косметики из Южной Кореи в Россию достигли рекордных показателей. В июне импорт корейских средств по уходу и макияжу составил почти 49 миллионов долларов. Это на 78% больше, чем в прошлом году, сообщает ТАСС. Показатель также стал историческим максимумом с начала 2000 года. Таким образом, Россия вошла в пятерку главных покупателей корейской косметики. Впереди нее только Штаты, Китай, Япония и Гонконг. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки, единая европейская валюта 89 рублей 33 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, осадков не будет, днем плюс 29. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 754 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Много музыки
7: и мало слов.
6: Этим утром
7: на радио «Дача».

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в кубанской столице малооблачно, осадков не будет. Температура днем достигнет 29 градусов выше 0. Сейчас в краевом центре плюс 24. Бодрого и яркого утра желает вам радио «Дача».
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц срока порядка получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: О, «Родинка». Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля. По промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
15: Мадам, выходите за меня.
16: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
15: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
16: А что там?
15: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкина. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкина. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: на радио «Дача».
1: В эфире «Гороскоп». Сейчас узнаем астрологические советы на этот день. Пятница, 17 июля. Раки, львы и стрельцы почувствуют, что напряжение последних дней постепенно исчезает. Возможно, хорошие новости в семье или долгожданная встреча. Овны, скорпионы и водолеи смогут проявить лидерские качества. Но сегодня важно не командовать, а вдохновлять. Тельцы, девы и весы могут неожиданно найти удачные решения финансового вопроса. День подходит для расчетов, покупок и обсуждения бюджета. Близнецы, рыбы и козероги получат шанс взглянуть на привычную ситуацию совершенно иначе. Иногда смена точки зрения оказывается полезнее любых советов.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 36 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 29. Сейчас в Краснодаре 25 тепла. Радио «Дача» желает вам в этом дне больших побед.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
1: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении.
4: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера», defiskrd.ru.
5: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 16 по 22 июля. Окорок свиной охлажденный. 269 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке. Ограничение 10
6: килограмм. Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: призом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Добрейшей пятницы желаю всем слушателям радио «Дача». Напоминаю, что у нас проходит шикарная акция «Лето с сюрпризом». И 28 августа мы разыграем два главных приза. Круизы на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. И сейчас будем определять финалиста под номером 27. И на связи у нас город Ростов-на-Дону. Елена, доброе утро!
2: Доброе утро, доброе.
1: Елена, вы прислали в акцию «Лето с сюрпризом» действительно такую креативную фотографию. Вы вместе с дочкой, да? Есения, 4 года которой.
2: Да, вместе с дочкой. Это моя младшая дочка. Мы, семья, любим походы, любим Архыз. Каждое лето ходим туда. И вот младшая дочка, первый наш поход в 4 года. Она преодолела такой путь сама.
1: Первое это восхождение, да?
2: Да, первое восхождение, можно сказать, поход для чайников, озеро любви. Но она
1: озеро любви,
2: да,
1: нашим слушателям поясним, озеро любви, потому что в виде сердечка оно сделано, природой
2: да,
1: создано,
2: да,
1: так скажем.
2: В виде сердечка, да.
1: И вы с дочкой тоже изобразили такое сердечко пальцами. Красиво, креативно получилось,
2: да,
1: супер.
2: Вместе, да, да.
1: Как ощущения после этого похода?
2: Ну, каждый поход, ощущение это восторг. И очень рада, что дети мои тоже любят вот эту природу. И с удовольствием ждем каждое лето, чтобы опять пойти в какой-нибудь новенький поход.
1: В ближайших планах какая гора вас привлекает?
2: Вот собираемся, грандиозный поход. Получили разрешение по гранд-зону. Идем в конце июля на кислые источники. С Пхи начинаем и на неделю уходим наверх туда.
1: Что ж, отличного вам восхождения, Елена, и вашей семье. Дарим за эту классную фотографию вам шикарный подарок. Это крутой фирменный настольный увлажнитель воздуха. Пригодится в быту, я уверена.
2: Спасибо, радио «Дача» огромное за то, что вы есть. Постоянно вас слушаю, чтобы у всего коллектива было все хорошо.
1: Спасибо, Елена, за добрые слова. И вам мы желаем удачи в финале, потому что вы проходите в финал под номером 27. И 28 августа поборетесь за главный приз. Это круиз на морском лайнере из Сочи в Турцию. Кто знает, вдруг повезет именно вам.
2: Спасибо, будем надеяться. Да, такого у нас еще похода не было.
1: Друзья, чтобы принять участие в акции «Лето с сюрпризом», заходите на наш сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь, загружайте свой яркий, необычный, любимый летний снимок и напишите небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото. Удачи всем в акции «Лето с сюрпризом». Все правила найдете на нашем сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
7: Имея противопоказания, необходима консультация специалиста. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
8: Самый лучший день заходил вчера.
3: Полина Гагарина.
0: Корни.
9: Ты узнаешь ее, ты
0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Передаю привет моему другу Павлу. Хочу пожелать ему счастья, удачи и поставить для него песню Наташи Королевой «Ласточка». Спасибо большое, радио «Дача».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В России обновят систему подготовки врачей. В Краснодаре ограничат движение автомобилей на пересечении Буденного и Кирова. А Черногория отменит безвизовый режим для россиян. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Правительство России планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передает ТАСС. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Также власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Помимо этого, предусмотрено развитие наставничества и волонтерства. В Краснодаре для прокладки сетей водоотведения с сегодняшнего дня ограничивают движение на пересечении улиц Буденного и Кирова. До 15 августа не получится проехать по двум крайним полосам в каждом направлении. Специалисты проложат новый трубопровод, смонтируют 19 колодцев и одну камеру. Водители просят учитывать эти изменения при планировании маршрута. Черногория планирует отменить безвизовый режим для россиян с 1 октября. Об этом пишет РБК. Мера связана с требованиями Брюсселя для вступления государства в Евросоюз. Подгорице необходимо полностью гармонизировать свою визовую политику с европейским законодательством до конца 2027 года. Под ограничения в первую очередь попадут Россия и Белоруссия. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 33 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 29, выше 0. Ветер северо-западный 4 метра в секунду, а давление 754 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Много музыки
0: и мало слов.
3: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 9 часов 19 минут, плюс 26 градусов, температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице малооблачно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 29. Сейчас в краевом центре 26 с плюсом. Радио «Дача» желает вам отличного настроения в любую погоду.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
8: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
9: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик

0: признанные ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
6: Счастливый взгляд.
7: Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-5.

0: Каждый день на радио «Дача».
1: День этнографам. Профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ отмечается 17 июля. Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского русского географического общества Николая Николаевича Миклуха-Маклая. По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 70-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Ицца, организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же этот профессиональный праздник приходится на июль, самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача. Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
6: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
7: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Гребенщиков,

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, это Новикова Ангелина. Хочу передать привет своей бабушке Новиковой Марии и привет своему дедушке Владимиру. Желаю счастья, здоровья, красоты и достатка. Спасибо, радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в краевом центре сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный, слабый, до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 29. Сейчас в Краснодаре 26 с плюсом. Радио «Дача» желает вам гармонии во всем.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на «Радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: ООО «Родинка».
4: Я автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
5: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. С 16 по 20.

0: 22 июля. Окорок свиной охлажденный 269 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и «Окей». Гипервыгода в каждой покупке. Ограничение 10 килограмм.
1: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Срочные объявления.
1: Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?

0: из Сочи в Турцию. Правила акции и формы регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: Т.ворлд. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте кухня.дети. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
3: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
3: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
3: Михаил Шуфутинский.
4: Шаман.
3: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
3: Андрей Державин.
4: Полина Гагарина.
3: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
3: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катя. Хочу передать привет маме, сестре любимой Оленьке. Хочу всем пожелать здоровья, удачи, счастья. Спасибо, радио «Дача», что вы есть.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В Трудовом кодексе закрепят понятие стажировки. В Краснодаре временно ограничат движение транспорта на Кирилла Росинского. А в аэропорту Каира тестируют новую систему. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Сегодня Совет Федерации рассмотрит новый закон. Он закрепит в Трудовом кодексе понятие «стажер» и «стажировка». Об этом пишет «Парламентская газета». Новый вид трудовых отношений предлагают ввести для студентов и выпускников. Работодатель сможет заключать со стажером срочный трудовой договор, а помогать ему в работе будет наставник. При этом испытательный срок устанавливать не будут. Закон должен сделать правила стажировок более понятными и защитить права молодых специалистов. В случае одобрения новые нормы начнут действовать с 1 марта следующего года. В Краснодаре с 21 июля по 15 сентября на участке Кирилла Росинского будет частично ограничено движение транспорта. Причина – строительство новых сетей водоотведения. Движение ограничат на отрезке от краеведа Соловьева до Екатериновской в сторону 1 мая. Прокладку сетей выполнят методом горизонтально направленного бурения на глубине более 3 метров. С 1 августа в аэропорту Каира начнут тестировать электронные визы с QR-кодом вместо бумажных наклеек. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России. Получить код можно будет на официальном сайте, в мобильном приложении или через автомат в зале прилета. Стоимость визы составит $36. После завершения эксперимента систему планируют распространить на другие аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки, единоевропейская валюта 89 рублей 33 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 29 выше 0. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 22 минуты. Сейчас в центре нашего города плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре малооблачно, без осадков, дует северо-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 29.

0: Сейчас в Краснодаре 27 тепла. Радио «Дача» желает вам прекрасного настроения.
1: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».

0: беспокоят боли в голове, пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства. Выгодная система лояльности. И все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов. 861-217-6363. «Лавка фермера», defiskrd.ru.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: объявление. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУУ. Стань лучшей версией себя.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Катерина Галина. Я хочу поздравить свою любимую крестницу. Катюшу, всех люблю. И хочу подарить песню Сергея Трофимова. Спасибо большое, радио «Дача».

0: «Дачный час».
1: Здравствуйте, радиодача. Я Воронцова Ксения. Я хочу поздравить свою мамочку, Воронцову Елену, с днем рождения. Поставьте, пожалуйста, для нее хорошую песню. Спасибо, радиодача.

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, дорогой «Радиодача». Передаю приветы своим знакомым Силкину Николаю Анатольевичу, Журавлеву Александру Васильевичу, Умарову Фирузу, Кириченко Андрею, Владимиру Виктору. И прошу исполнить для них песню «Виапламя».
2: На дальней станции сойду.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. Хочу поздравить с прошедшим днем рождения поклонника вашего радио Уварова Даниила. Пожелать ему успехов в учебе, веселых каникул, исполнения заветных желаний. Прошу поставить песню с днем рождения любую. Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я хотела поздравить с днем рождения Марвина Романа Евгеньевича. Желаю ему здоровья, удачи, благополучия, всех-всех земных благ. И заказываю для него песню в исполнении Михаила Круга и Вики Цыгановой «Приходите в мой дом». Спасибо, уважаемая радио «Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Вам звонит Надежда Шестакова. Пусть прозвучит песня Алены Рос «Черная смородина». Спасибо, Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, любимая радиоудача. Поздравляю подругу Елену Пономареву с днем рождения. Хочется пожелать ей счастья, здоровья, семейного благополучия и прошу передать для нее песню Филиппа Киркорова. Спасибо, радиоудача.

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Майковская минеральная, природная, натуральная. Жару освежит всегда майковская вода.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
3: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе неповторимое.

0: Новороссийское шоссе 10А, 0+.
1: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
3: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Потапов Иван. Хочу поздравить Владислава Орлова. Ему сегодня исполнилось 20 лет. Счастья, здоровья и успеху по жизни. Хочу заказать песню с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: Полуночный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, любимая радиодача. Я сегодня сердечно и искренне поздравляю с днем рождения Звягину Екатерину Юрьевну. Желаю ей здоровья, мира, семейного благополучия, огромного-огромного женского счастья на долгие годы. И пусть для нее прозвучит песня Андрея Державина.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я Елена. Хочу передать привет моей подруге Ольге. И хочу заказать песню «Матушка-Земля». Спасибо, Радио «Дача». Мы на даче.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, меня зовут Дарья. Я хочу поздравить Бакланова Василия с днем рождения. Ему сегодня 63 года. Дядя Вася, с днем рождения, здоровья, удачи и отличного тебе сегодня настроения. Ставлю песню Барыкина «Букет». Спасибо, радиоудачи.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните. Дачный телефон. 7-9-0-4. 8-3-0-4-8-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Радио «Дача». Радио «Дача». Я буду поздравлять у них столовых устников. Она в разделении столовых приютов. Все было хорошо.
3: Здоровья.
2: Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья. Здоровья.

Ваше объявление. Вы звоните. Спонсор рубрики АО «Суточный спонсор».

0: строите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое «Радио «Дача». Прошу поставить песню для моих лучших друзей

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: В России хотят ускорить строительство многоквартирных домов. В Краснодаре реставрируют особняк 19 века, а шоколад стремительно дешевеет. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с президентом Владимиром Путиным, пишет «Парламентская газета». Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу года этот показатель хотят снизить до 1200 дней. В Краснодаре полным ходом идут работы по восстановлению здания детского сада номер 36. Это памятник архитектуры конца 19 века. Проект бережного обновления особняка был утвержден в 23 году. На сегодняшний день специалисты уже успели успешно провести ремонт кровли, а также воссоздать кованое ограждение и парапетные тумбы. Сейчас основной упор делается на укрепление лепного декора, реставрацию кирпичной кладки и кропотливое изготовление утраченных элементов фасада, включая деревянные оконные блоки. Цены на шоколад в России снижаются уже шестой месяц подряд. Об этом сообщили в Росстате. С начала года килограмм продукта подешевел почти на 2%. Эксперты связывают снижение цен с ситуацией на мировом рынке какао-бобов. Стоимость сырья постепенно приходит в норму, а российская розница реагирует на такие изменения с задержкой в несколько месяцев. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки, единоевропейская валюта 89 рублей 33 копейки. Сейчас в центре Краснодара плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе малооблачно, без осадков, днем плюс 29. Предстоящей ночью 19 тепла. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Прямо сейчас

0: старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центре Краснодара в эти минуты плюс 29 градусов. Ночью, по данным Яндекс Погоды, 19 тепла. Завтра, в субботу, 18 июля, малооблачно, без осадков, днем до плюс 29. В воскресенье ясно, без дождя и плюс 30 днем. Ветер подует северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам красиво завершить эту пятницу.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
8: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
9: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
10: Счастливый взгляд!
11: Хватит щуриться на солнце. С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд». Тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламы. Рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ДАЧА. Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера», defiskrd.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Sport.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогая радио «Дача». Сегодня нашему сыну Василию день рождения. Мы от души поздравляем его с этой даты. Желаем его здоровья, счастья, успехов. И просим для него исполнить песню Александра Малинина «Берега, берега». Большое вам спасибо, родители.

0: Ради удачи желает вам собранности во всех важных делах.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
7: Я

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Дорогая радиодача, сегодня мне хочется поздравить мою маму с днем рождения. Мамочка, я хочу пожелать тебе крепкого здоровья и всего только самого наилучшего. Знай, что мы тебя очень-очень любим. Прошу поставить песню Таисии «Повали, мамочка».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами «Радио «Дача».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 29 градусов показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе до плюс 19. В субботу будет малооблачно, без осадков, днем 29 с плюсом. В воскресенье ясно, без дождя, днем плюс 30. Ветер подует северо-восточный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам классных выходных.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар. Имеются противопоказания. Требуется...

0: 65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: В доме, где есть дети, тишина – повод для паники.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Передаю привет Басырову Диме и Жене. Ребята, желаю вам удачи во всей жизни. И прошу поставить песню «Демо дождика».

передачу. С вами Валерия. С большим удовольствием хочу представить новую песню, спетую в дуэте с Тони. «Пропущенные звонки». Она, конечно, о любви. Уверена, что вам понравится. Желаю отличного настроения в компании.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: родителей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 29 градусов. По данным Яндекс, погода этой ночью 19 со знаком плюс. Завтра в субботу малооблачно, без осадков. Днем столбики термометров покажут 29 выше 0. В воскресенье 19 июля ясная погода, температура днем до плюс 30. Радио «Дача» желает вам прекрасных выходных.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните

0: 5-201-5-201.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 июля по промокоду «Дача». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Дежнева, 29/2.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон «Мирлачев.ру» на Дзержинского, 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в «Мирлачев.ру». Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте BLG-RNAuto.ru. BLG. Надежность в движении.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат?
8: Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без

0: radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте «Кухня.дети». Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Шаман.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Полина Гагарина.
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут... Хочу поздравить с днем рождения своего сына Глеба. Желаю ему здоровья, счастья и долголетия. Его очень сильно люблю. Больше жизни. Спасибо, радио «Дача».

0: Частные российские АЗС все чаще выставляют на продажу. Движение транспорта на участке улицы имени Росинского будет ограничено. Ученые нашли планету с возможным наличием атмосферы. Это новости на радиодаче. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. В России участились случаи продажи частных автозаправочных станций. Как пишет «Известия», за последний месяц на интернет-площадках появилось свыше 150 подобных объявлений. Стоимость АЗС от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от расположения, оборудования, срока работы станции и наличия франшизы. В Краснодаре ограничат движение транспорта на участке улицы имени Кирилла Росинского с 21 июля по 15 сентября. Это касается отрезка от улицы имени краеведа Соловьева до Екатериновской в сторону улицы 1 мая. Ограничение связано со строительством новых сетей водоотведения, пишет портал «Кубань-Информ». Астрономы обнаружили планету, которая выделяет гелий, что может указывать на наличие на ней атмосферы и теплых океанов. Также отмечается, что ближе к поверхности экзопланеты могут находиться и другие газы, например, азот и углекислый газ, как на Земле. Объект находится на расстоянии 49 световых лет в созвездии Кита. Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 33 копейки. Сейчас в центре Краснодара 29 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 19 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас шоу «Назад в будущее». В гостях у радиодача суперзвездная пара Сергей Лазарев и Полина Гагарина.
1: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
2: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
6: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
4: Пристегните ремни. Это
6: звездное шоу
4: «Назад в будущее»
6: на «Радио Дача».
7: Сообщение «Привет, я соскучился» не обязательно имеет романтический оттенок. Вполне возможно, это таксист, который ждет вашего выхода уже 40 минут. Впрочем, некоторые встречи можно ждать хоть целую вечность, и кажется, сегодня у нас именно такой случай. Это шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Мы его ведущие Александр Желавский, Мария Федорова.
8: И сегодня у нас в гостях настоящий инь-ян российского шоу-бизнеса. Причем их имена знают далеко за пределами нашей родины. В разные годы они были представителями на Евровидении, входили в тройку лучших из лучших, а в нулевые их плакатами были украшены комнаты всех подростков. Две миллениальные глыбы российской эстрады, можно сказать. Полина Гагарина и Сергей Лазарев с нами.
9: Здравствуйте, как хорошо сказали, боже мой.
10: Знаешь, после такого гуляния, значит, добрый
11: вечер. Здравствуйте, мы очень рады, что мы приехали к вам в будущее из прошлого в передачу «Назад в будущее».
7: Здравствуйте, все-таки седьмой этаж, это вы высоковато.
9: Да, спасибо, что работает лифт.
8: Наконец-то спелись, так сказать, да? Столько лет вы шли к этой встрече.
9: Встреча здесь, на радиодаче. И наконец-то мы дошли.
7: На даче люди часто встречаются.
10: Мы спелись много лет назад, вот как раз вот в этих нулевых. Поэтому мы знаем друг друга с детства и до старости. Вот мы.
9: Судя по всему, да.
7: Уже до которой вам еще далеко. Мы знаем, что вы давно дружите, прошли примерно одинаковый творческий путь. И в самом начале мы подготовили для вас небольшое испытание.
8: Чтобы лучше узнать друг друга.
9: Друг друга еще лучше. Или да. Проверить, как мы знаем друг друга. Что?
8: Проверить.
9: Проверить.
8: Так, поиграем в игру, которая называется «Правда или действие». В общем, будем говорить какой-то факт друг о друге, каждому. Вот Сергею, например, про Полину, Полине про Сергея. И вы должны угадать, правда это или неправда, выдумка. Если угадываете, получаете классные аплодисменты. А если неправильно, тогда тот кому задавали вопросы, о ком задавали вопросы, придумывают какое-то действие. Ну, там что-то прокричать.
7: А тамада у нас хороший, и конкурсы интересные.
9: Да, да, давайте, давайте, ладно, сейчас будем попробовать отгадать.
10: Поехали!
7: Полин, начнем с тебя.
10: Ага.
7: Правда ли, что Сергей Лазарев злится, когда игнорируют его звонки или сообщения?
10: Да.
7: Правда, Сереж?
9: Правда. Конечно, правда. Кому это понравится?
7: И с чего удумали?
8: Так, правда ли, что голос Полины Гагариной застрахован на 1 миллион долларов?
9: Ничего себе, вот у меня какие-то легкие вопросы для Полины про обо мне, а тут вот это на миллион долларов, Полин.
8: А не надо подсказывать.
7: Что по текущему курсу?
9: Да, я в курсе, что там пятую точку Дженнифер Лопес там было, да. Что там что-то у Филиппа Бедросовича. Да, глаз третий, который...
7: Хорошее название телешоу. Что-то у Филиппа Бедросовича.
9: Да, ну и так как у нас Полина это фактически золотой голос России, у нас Николай Басков в мужском, значит...
7: В разряде.
9: А в женском Полина Гагарина, то я думаю, что, безусловно, нас страховали.
8: Застраховали. Все правильно.
9: Ну вот.
10: Ну, это 2013 год. Мне подарили.
9: Подарили?
10: Да.
9: А ты вот...
10: Не знаю, где.
9: Подожди, а как понять, что когда голос пропадет вообще, или когда...
10: Например... Господи, не дай бог.
9: Нет, когда вручают это миллион? Или ты можешь...
10: Никогда не вручают.
9: Нет, пусть никогда не вручают. Например, если ты заболел, такая, типа, я заболела, чуть-чуть телям дают?
10: А, нет.
9: Нет?
8: Вопрос по линиям.
7: Да. Правда ли, что Сергей Лазарев хотел спеть песню Димы Билана «Малыш»?
10: Неправда.
9: Сергей, неправда. Нет, неправда.
8: Вообще неправда.
9: Нет, там другая история была. Там песня была... Нет. Там была песня, когда мы с Димой Биланом 9 лет назад думали записать дуэт и записали. Одна из песен, которую мы рассматривали для себя, которую он предложил изначально, была песня «Держи». «Держи, держи, руку мою держи». Я говорю, как-то странно нам петь.
7: Двум мужчинам.
9: А вообще, давай с тобой, мы отдохнем. Я говорю, как-то странная история. Но, правда, мы не менее странную историю потом записали. «Прости меня, моя любовь» песня называлась. Но она хотя была медленная. Вот, тоже замечательная композиция.
10: Да,
9: так что
10: мне.
9: Да, безусловно, только тебе.
7: Итак, вопрос.
8: Так, вопрос, Сергей. Правда ли, что Полина Гагарина невероятно круто готовит и хотела бы открыть сеть ресторанов?
7: Космического питания.
9: Смотрите, можно же вначале было остановиться. Неправда.
8: Просто
9: Полина так занята, что ей некогда готовить. Но у нее есть замечательные помощницы, которые готовят очень вкусно. Я сравнительно недавно имел возможность удостовериться в этом, потому что мы были у Полины в гостях, и мы прекрасно провели время и очень вкусно ели. Галя, спасибо, Галя, за вкусную еду.
8: Последний вопрос, Сережа, тебе. Самый любимый школьный предмет Полины Гагариной — это физика. Учительница даже возлагала на нее большие надежды, что она станет ученой. Правда это или нет?
9: Вообще, мне кажется, Полина гуманитарий, а не... Потому что физика — это совсем не про Полину. Поэтому я думаю, что...
10: Гуманитарий. Даже не про Полину.
9: Про Полину просто красиво ходить, петь.
10: Просто
9: петь. Это хорошо получается. Нет, неправда.
8: И это снова верный ответ.
9: Я все видео про Полину знаю.
8: Идеально.
7: Это звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Сегодня у нас в гостях Полина Гагарина и Сергей Лазарев.
8: Ура!
4: Звездное шоу «Назад в будущее».
6: Вы слушаете «Радио Дача».

0: Радиодача.
1: По их песням можно написать энциклопедию счастливой жизни. Правило номер один – люби, танцуй, как в последний раз. Правило номер два – надо бы легче. Легче быть. Полина Гагарина, Сергей Лазарев в звездном шоу «Назад в будущее».
2: Всем привет!
3: Всем привет! Это единственные наши счастливые песни.
2: Да, в основном у нас про разлуку, про то, что все кончено.
1: В нашем шоу мы задаем гостям три обязательных вопроса. Один из них касается прошлого, другой – будущего, третий – случайного времени, на наше усмотрение. Обязательно обсудим актуальное. Будет еще одно испытание в самом финале. И один из элементов программы, поскольку Сергей у нас уже был, а Полина впервые, мы немножко переосмыслили. И вместо звездного блица у нас будет немножко другая история. Ну а пока...
0: Отправляемся в прошлое.
4: Полина, Сергей, как в ЗАГСе, да?
1: Вот тоже подумал, очень напоминает.
2: Да.
1: Является ли ваше желание прийти в шоу «Назад в будущее» совместным, обдуманным?
2: Да, да. Мы согласны.
3: В рилсиках, когда будешь ли ты со мной в счастье, в бедности, в болезни, в это, и там ответ у нее, да, нет, нет, да.
1: А можно ли выбрать, да?
4: Тест. Ваша дружба завязалась на проекте «Призрак оперы».
2: Да.
4: Это был 2011 год. Вы познакомились там. Но помните ли вы тот момент, когда вы вообще в первый раз друг друга увидели? Потому что часто происходит так, что друзья поначалу, когда вот только знакомятся, они друг друга раздражают очень сильно, потому что они похожи. Психологи называют этот эффект от противного.
2: Я, честно говоря, нет. Не могу сказать, что что-то меня в Полине отторгало. Наоборот, мне казалось всегда, что талантливая, яркая, харизматичная, знающая себе цену, с характером, безусловно. Мне нравятся сильные девушки. Поэтому вполне понимал, что что-то может случиться в творческом и в дружеском плане. Мы познакомились действительно вот 15 лет назад на «Призраке оперы», но впервые, понятное дело, что я увидел Полину на фабрике, а потом на «Новой волне». Я очень болел за нее, и безумно мне нравилась песня «Колыбельная». Просто безумный этот клип. Я вот помню, как сейчас, когда я первый раз увидел, я понял, что это хитяра, и что это прям вот разорвет все и вся. И я был счастлив, что песня так стрельнула в то время, и это был такой сольный первый взлет Полины.
3: 17, да.
2: Да, в 17.
3: Вот 18 мне исполнилось.
4: А ты, Полина, когда Сергея вот первый раз увидел, вот что ты подумала? Вот
3: Боже, что за красавчик! Вот. Ну, конечно же, я тоже увидела Сережу на «Новой волне», вот, еще в составе дуэта «Смэш». И, конечно, было понятно, что это лидер, что Сережа первый, что Сережа невероятно талантливый. И потом уже, когда мы на «Призраке оперы», собственно,
4: у вас был прекрасный совместный дуэт.
3: Да, был «Нью-Йорк-Нью-Йорк».
2: Это вообще такая Голливуд-Голливуд.
3: Голливуд, и тоже все как будто мы всегда, собственно, вдвоем и пели. Часто, да, на всяких новогодних огоньках или где мы пели еще не «Хэппи-энд», а другие песни. И я понимаю, что мы с Сережей делаем «Я в левую руку, он вправо». В этот же момент, в эту же секунду, или там «Поешь», раз, посмотри, три, два, один, обратно.
2: Как будто мы репетируем.
1: А вы не репетируете?
2: Нет, но то, что такие вещи, они там проходятся, но все равно нет такого, что прям большой подготовительный
1: период.
2: Как ты понимаешь, да, автоматизм. Тут просто когда ты чувствуешь партнера.
3: Я вот это прочитала вот в нумерологии, что мы вот, ну, идеальная пара. Ну, уже давно всем скажут, мы живем вместе. Вот, и мы как бы давно уже объединились.
1: Mm-hmm. Отсюда и синхронность на сцене.
3: Отсюда синхронность на сцене. Недавно, да, это
2: удивительно.
4: Это звездное шоу «Назад в будущее». Скоро вернемся.
0: Звездное шоу «Назад в будущее». Вы слушаете «Радио Дача».

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Сегодняшний наш эфир проходит с немыслимой скоростью, а именно 2 метра в секунду. Она – народный артист Республики Башкортостан. Он – обладатель 2 статуэток ТЭФИ. Полина Гагарина и Сергей Лазарев в студии Радио Дача.
3: Здрасте.
4: Так, вторая статуэточка появилась в копилке, да?
5: Ой. Да, но она вторая, скажем так, в этом году она пришла за лучшее шоу, развлекательное шоу талантов прайм-тайма. Это совместная работа, не только моя премия, но и всей команды, прежде всего всей команды, которая делает шоу «Ну-ка все вместе». А уже 8 лет, вот 8-й сезон стартует совсем скоро, уже основной этап. Все с нетерпением ждем. И, конечно, огромное спасибо всем, кто смотрит это шоу. Оно с каждым годом набирает обороты.
4: И будет тоже новенькое, можно сказать, задание для вас. Называется «Было-не-было».
1: «Было-не-было».
2: Музычка тревожная пошла.
4: Да, Саш, ну давай.
2: Ели вы когда-либо немытые овощи, фрукты или ягоды?
4: «Было-не-было».
5: Было, конечно, было, но после этого...
2: Отменялись концерты?
5: Было плохо.
2: Переносились, вернее.
4: Случалось ли танцевать на столе?
5: Да.
6: Было.
5: Было, да.
4: Пробовали блюда из насекомых?
6: Нет.
5: Нет.
2: Приходили на день рождения без подарка?
6: Нет.
5: Нет.
4: Смеялись над друзьями, когда те попадали в неловкие ситуации?
6: Да.
2: Носили ли одежду родителей?
6: Да.
4: Сбегали из дома на эмоциях?
6: Да.
2: Окунались ли в прорубь?
6: Нет.
4: Оставляли ли грязную посуду в раковине?
6: Да.
4: Да?
5: Конечно.
4: Да.
5: Ну иначе надо прям...
4: Да. Так это был ты. Ревновали ли друзей?
6: Да.
4: Все.
2: Они синхронно отвечают, так неинтересно.
4: Идеальная пара.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 29 градусов в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью 19 выше 0. Завтра в субботу будет малооблачно, без осадков, на термометрах до плюс 29. Воскресный день ясно, без осадков, температура днем на градус выше плюс 30. Давление нормальное, 756 миллиметров ртутного столба. Радио «Дача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: Кузную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнакодефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте срока порядка получения на сайте можнакодефиспрома.ру.
1: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
4: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
5: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-80.
6: Счастливый взгляд! Хватит щуриться на солнце! С 10 по 19 июля в салонах «Счастливый взгляд» тотальная распродажа. Покупаете одни солнцезащитные очки, вторые получаете в подарок. Да-да, двое очков по цене одних. «Счастливый взгляд». Акция действует на абсолютно весь ассортимент. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59. «Назад в будущее».
8: В эфире «Радио Дача».
9: Школа танцев имени Полины Гагариной могла бы привлекать новобранцев, обещая научить виртуозному исполнению вальса нагишом, а хореографическое учреждение имени Сергея Лазарева учило бы исполнению последнего танца. Оба героя сегодня у нас в гостях в звездном шоу «Назад в будущее», и мы отправляемся...
10: Отправляемся в случайную эпоху.
11: Помимо того, что вы творческие единицы, известные, у вас еще есть дети, которым вы посвящаете все свои свободные часы, свободные от работы. Вот Сережа недавно исполнил мечту сына побывать на крутом матче. Такие эмоции были. Вы с дочкой на пикнике. То есть эти фотки-то, они такие милые. Вот мы реально смотрим, приятно. А есть ли какие-то ваши детские мечты, которые вы еще не успели исполнить, и пытаетесь их, ну, не то, что пытаетесь, обязательно воплотить их в жизнь уже вместе со своими детьми?
12: Ну, вообще, я, конечно, хочу показать детям мир. Я хочу, чтобы они познавали мир, чтобы они узнавали, что все люди разные, что у всех разные вкусы, интересы, и что национальности разные, культуры разные. Мы, помимо того, что мы, когда мы путешествуем, мы отдыхаем, я еще их стараюсь приобщать к чему-то, к какой-то истории, к культуре той страны, куда мы приезжаем. Не всегда они все понимают, но мне кажется, что это как-то накапливается у них постепенно. И потом они мне скажут спасибо. И, безусловно, развивает, да. И это, мне кажется, важно.
13: Абсолютно согласна и подписываюсь под каждым словом. У нас с дочерью традиция и с сыном тоже, когда он бывает с нами дома, поскольку он уже
11: взрослый.
13: Да, он взрослый, но все же достаточно часто дома. Мне обязательно нужно узнать все, кто новые влюбленные. Вот, значит, новые
12: девичьи
13: партии.
12: Штучки.
13: Да, девичьи штучки, все секреты, значит, скрыть, объяснить, почему та или иная девочка или мальчик сделал так и так, и успокоить.
12: А можно спросить тебя вопрос? Да. Просто вопрос такой у меня из зала. Вот как ты сына отпустила жить? Потому что, мне кажется, это самое такое сложное.
13: Он живет через дорогу.
12: А, все, тогда вопрос.
11: Слава Богу.
9: Мама может прийти внезапно, я так понимаю.
12: Нет, просто я с ужасом думаю о том, что вот когда в какой-то момент, там, да, ребенок, которому...
13: 18 лет.
12: Я понимаю, неважно, это все равно сынка, дочка.
9: Кровинушка.
12: Кровинушка, как в какой-то момент отпустить свободное плавание?
13: Ну, дочь мне сказала, что ты будешь жить со мной. Я говорю, нет, доченька, ты сама. Она говорит, нет, со мной. Я говорю, нет, сама.
12: Боже упаси.
11: Кстати, вы детей познакомили уже своих?
12: Конечно.
13: Мы познакомили наших детей. У них случилась любовь, как и у нас.
12: Да.
13: Буквально сразу.
12: Внезапно.
13: С первого взгляда.
12: Вообще на протяжении нескольких часов детей вообще было не видно, не слышно. Они постоянно чем-то занимались, они друг друга увлекли. И это было круто. Понятно, что там вот Мии 9, Никите 11, Ане моей 7. И вот они там...
11: Примерно одинаково.
12: Но нет, ну все равно.
13: Нет, это очень,
12: в этом возрасте, так или иначе,
13: бойкая, вот такая.
12: Нет, они нашли общий язык, да. Супер просто.
13: Все очень раскрепощенные, эмоциональные.

0: профессиональные дети, потому что они без какого-то там стеснения, потому что действительно самое главное, дорогие родители, мы обращаемся ко всем родителям, говорите и узнавайте, что у ваших детей на душе, что происходит в жизни, что для них сейчас важно. И все, это самое главное. Никакие подарки, никакие
1: деньги, телефоны
0: не заменят вас.
2: Советы для начинающих и не только родителей сегодня в «Звездном шоу. Назад в будущее» дают Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Скоро вернемся и продолжим.
3: «Назад в будущее».
4: В эфире «Радио Дача».

0: Есть ощущение, что песенный диалог между сегодняшними гостями шоу «Назад в будущее» ведется довольно давно. «Что же ты медлишь с этой мишенью?» – спросил он. «Я обезоружена», – ответила она. Полина Гагарина и Сергей Лазарев в звездном шоу «Назад в будущее». И сейчас самое время поговорить об актуальном, о той новинке, после которой стали говорить, что вы спелись.
1: А ты знаешь, что сейчас многие еще проводят параллель, Полин, вспоминая мою песню «Вкус малины», потому что я там пою «И это не ты, это я обезоружен». И они такие: «Ах, вот там еще была похоже, вот эта пасхалочка была, оставил еще там вот намек, что будет что-то». Что это вообще песня, понимаешь, «Сладкий вкус малины» — это, оказывается, про тебя, может, вообще песня-то.
2: Так и есть, давай уже.
1: Вкус,
2: да?
1: Вкус какой малины, да. Во время поцелуя на премиум СТВ я почувствовал.
2: Итак, песня «Хэппи-энд». Написал ее твой друг, да, Алекс Малиновский. Как вообще получилось, что вы вдвоем ее спели? Она под вас, под двоих писалась?
1: Да, эта песня написана была специально для дуэта, потому что мы искали эту песню, и так как Александр автор песни «Не могу молчать», один из авторов, он песню написал для моего альбома «Счастливый тоже плачет», песню «Я с тобой», и постоянно что-то присылает, какие-то песни. У меня был запрос, когда мы решили с Полиной, что надо что-то спеть, все-таки уже реализовать эту идею. Я говорю, что вот мы сейчас ищем какую-то классную песню для дуэта с Полиной. И так как Саша и Полину очень любит и слушает ее песни, и мои песни тоже, понимает, что приблизительно нужно, он все засел в студию и через какое-то время прислал мне песню, говорит: вот послушай. Я говорю: хорошо, я послушаю, но тут выбор от двоих, поэтому я тут же переправил эту песню Полине. И Полина молниеносно мне ответила, что невероятно супер, когда пишешь. И вот это все закрутилось, на самом деле, с Полининого быстрого ответа.
2: Клип есть на эту песню, вы как мистер и миссис Смит там.
1: Вот про клип сейчас Полина расскажет отдельно, потому что вообще работа у нее потрясающая.
3: Потрясающий клип, который снял для нас Костя Черепков, который согласился сделать это в колоссальные сроки, так режиссеры не соглашаются обычно. Но Сереж заставил. И не было вариантов у Кости не
1: отказаться.
3: Вот, поэтому все очень быстро. Идея, сценарий, какие-то фрагменты. Много очень придумывал, значит, Сергей Вячеславович.
1: Что-то мы додумывали в процессе съемки, потому что энергия внутри, между нами, она рождала какие-то новые идеи.
2: Чем бросаться? В конце, где нога к ноге, там, да. Это вот чей вот этот вот символизм?
3: Сергей Вячеславович придумал.
1: Нет, я символизм того, что это должна быть троеточие, что это должна быть надежда. Вот это общая команда.
3: Да, удивительно, что вот все обращают внимание на этот момент и пишут «спасибо за надежду» в конце.
2: Срочно смотрим клип.
1: Обязательно посмотрите, если вы еще этого не видели, посмотрите, это мини-фильм.
3: Есть такие еще?
1: Да, я уверен, что есть, но их мало. Сейчас мы исправим эту ситуацию.
0: А пока Петр Михайлович, Тамара Григорьевна, только вас и ждем. Вперед!
2: И прямо сейчас послушаем эту самую песню «Хэппи-энд» в исполнении Сергея Лазарева и Полины Гагариной на радио «Дача».

0: В эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО, кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
12: Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Вы слушаете Радио Дача.
13: Он мог бы объяснить причину появления их дуэта словами своей же песни «Это все она». Полина Гагарина и Сергей Лазарев сегодня в студии «Радио Дача».
14: Здравствуйте. На-на-на. Мы счастливы.
15: Молодцы.
13: Вот новый состав группы «Абба» практически.
14: А вот сейчас у меня, кстати, в новом шоу она так и звучит. Вот немножко в таком русском народном стиле.
16: Да?
14: Да.
16: Да, понимаешь, я даже это почувствовала.
14: Молодец. Ты чувствуешь меня как никто.
16: Так, пока чувствуем, отправимся.
12: Отправляемся в будущее.
16: Отправляемся в будущее, творческое, рабочее и недалекое.
14: Да, хорошо, потому что не хочется в 60-летие свое отправляться пока что.
16: Рано.
17: Мы там сядем наконец-то в домике на море.
14: Да, в домике на море мы когда-нибудь сядем, но давайте лет 80, еще поработаем.
16: В общем, сейчас лето, время отпусков, отдыха, но это не про вас, конечно.
13: У большинства людей.
16: Продолжаете работать. Тур основной продолжается или какой-то летний, своеобразный тур?
14: Летние гастроли, безусловно, есть. Сочи, Анапа, Геленджик.
13: Кстати, о море.
14: Да, да, да. То есть есть туровые концерты. Ну, плюс подготовка и у меня, и у Полины к большим сольникам в Москве, в Санкт-Петербурге. А у меня это будет повтор моего шоу, немножко обновленного, потому что, безусловно, появится в шоу песня «Happy End». Обновленная
13: Полина версия. Появится?
16: Да, да. На экране или прям вот сама?
14: Сережа. Да, да. Мы пока не будем рассказывать всех.
13: Сейчас же технологии позволяют второго артиста просто показать.
14: Конечно, вот так и будет. Просто покажем артиста. Просто
13: смотрите,
14: покажем, фотографию покажем, это, вот тут должна была быть Полина. Вот, так что мы готовимся, я готовлюсь к повтору шоу «Шоумен» в октябре месяце, 22, 23, 24, 25 октября в Лайф-арене.
13: В этом году.
14: Да, в этом году мы 4 раза в Москве будем выступать, и в Питере несколько дат будет тоже в начале октября.
16: Полина, а у тебя же джазовые концерты?
17: У меня джазовые, да, в июле.
16: К осеннему концерту готовится большому в Лайф-арене.
17: Да, еще как готовимся всеми силами, потому что это необычный концерт, новый формат абсолютно и для меня, и для всех, я думаю, что вообще в принципе. И поэтому приглашаю всех 7 ноября в Лайф-арену. Вот как только вы сходите на 4 концерта Сергея Лазарева, значит, на «Шоумена». Посетить обязательно все 4 дня.
16: Чтобы не упустить ничего.
14: Можно на один, но не важно.
17: Нет, на все 4. Вот, да. И после небольшая передышка, и потом я выхожу на сцену. И это будет стендап, симфоническое шоу, вот, где я буду много говорить, где я буду много шутить, много плакать.
14: И много петь.
13: Ты
14: много
13: начнешь петь. Выступление со слов «А у вас бывало так что?» Вот как они.
17: Я не скажу как, но это будет...
14: Все уникальная очень, программа будет.
17: Очень интересно выстроенная сцена. И очень... это будет формат такой вот исповеди, интервью и вообще рассказа о себе с такой достаточно саркастической точки зрения, так как я, в принципе, могу себе позволить, потому что я люблю над собой посмеяться и над теми ситуациями, которые происходили в моей жизни. И мне показалось, что это будет интересно всем, потому что об этом никто не знает.
16: В общем, будет что спеть и на нашем большом юбилейном фестивале, да. Удачные песни, которые 26 сентября.
14: Мы тоже там будем, кстати, да. Мы вот планируем там быть, это 26 сентября, так что увидимся на фестивале «Удачные песни». Тем более, что я думаю, что раз и Полина, и я там будем, мы там и дуэт наш споем.
17: Мы споем это же дуэт, вообще новый дуэт там споем, наверное.
14: Да.
16: Время еще есть подготовиться.
13: Мы его напишем к тому времени.
14: Мы вообще решили, что у нас впереди 6 альбомов, только дуэтов. Лазарев, Гагарин. Так хорошо нам понравилось, что мы...
17: Гагарина, Лазарев.
14: Да.
16: Прекраснее, чем было, уже быть не может, как говорится.
14: Может.
12: Назад в будущее.
0: В эфире «Радио Дача».

0: Ради удачи!
1: Надеюсь, что итоги сегодняшнего шоу мы сможем подвести словами ее песни «Прекраснее, чем было, уже быть не может», но посмотрим, что скажут Сергей Лазарев и Полина Гагарина по итогам шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача», ведь осталось одно, опять же, немного видоизмененное финальное испытание.
2: Звонок в будущее.
3: Сережа у нас уже был, да. И на прошлом эфире, задал себе вот такой вопрос.
4: Мне очень интересно позвонить себе же.
1: Спросить, как прошло?
4: Как все прошло? Как концерт прошли? Шоу прошло. Я понял. Я как раз был в преддверии нового шоу «Шоумен», когда мы только еще не знали, как это все будет. Вообще-то такая страшная штука, когда ты готовишь только вот эту первую встречу со зрителем, ты не понимаешь, как это все будет. Понравится, не понравится. Зайдет, не зайдет. Это, конечно, большие муки артиста. Каждый раз, когда он готовит что-то новое, поэтому я абсолютно понимаю Полину, которая сейчас готовит свое новое шоу и предвкушение этой первой встречи со зрителем. Я-то уже вот сейчас уже все показал, я уже все понял. Уже у нас там прошло энное количество концертов, почти 7 штук, и я понимаю, в принципе, что все летит, все хорошо, замечательно идет. Поэтому, отвечая на свой же собственный вопрос годовалой давности, Серега, все получилось!
3: Ура!
4: Вот, молодец, также в том же духе.
3: Так, Полина, теперь твоя задача позвонить самой себе в определенный отрезок времени в будущем.
1: Да нет. На твой выбор.
4: Ты звони и вспоминай. Так, Полин, ты 9 ноября.
5: Но как прошла круговая подтяжка? Как там, все?
4: Полин, села лицо.
5: Или перетянул?
4: Ну вот, видите, как человечек. Все, да, задал вопрос.
1: А мы шутить боялись.
4: Нет, а что, над чем? Нет, смотрите, над Полиной шутить нельзя. Она может над собой шутить сама, да? В меру. Так, как я хочу. Смотри.
5: И над другими.
1: Пошли, Маша, они без нас справятся. До свидания.
3: Ну, в следующий раз тогда ответишь, как там.
4: Я надеюсь, что она тебе не понадобится.
5: Ну, как это?
1: Тут они обсуждают историю с возможным увеличением губ Полины Гагариной после премии «Муз-ТВ».
4: Да, но пока, видите, еще держится нормально пока. Ну, неплохо получилось, Полин, нормально.
1: Как это говорят, миллилитрик в губы или как это звучит?
4: Миллилитрик в губы, да, либо...
1: Возрастное ограничение программы только что резко подросло до 18+. Звездное шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».
5: Мы что-то дальше уже.
4: Договоримся сейчас.
3: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, спасибо, что провели с нами сегодняшний час музыкальный.
4: Спасибо огромное всем слушателям. Спасибо, что вы слушаете нас на «Радио Дача», голосуете за нас, поддерживаете всегда наши песни. Это безумно приятно и радует. Надеюсь, что мы вам сегодня, не наскучили.
5: Подняли настроение.
4: Да, не наскучили точно.
5: Это точно, там никогда не скучно.
1: Мы безумно рады.
3: Наше настроение взлетело до потолка. Так и продолжим выходные.
1: Совпали не только между собой, но и с нами. Это было супер.
4: Спасибо огромное. Спасибо.
3: Пока.
5: Пока.
3: Прощаемся, кстати, не до следующей пятницы, а до осени, потому что... Сезон звездного шоу «Назад в будущее» завершен. Это у нас такой хэппи-энд. Так что до встречи, друзья. Всем отличного лета и приятной музыки.
2: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
0: С любимыми артистами.
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
0: На радио «Дача».
2: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Эх, что за дни наступили! Самый разгар летней выгоды – это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео – больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 14-81 от 11.08.2015.
8: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
9: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк 6+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я хочу передать большой привет моей семье Коробовых и всех-всех-всех-всех моих родных. У нас уже большая-большая семья. Я всех вас очень-очень-очень-очень люблю. Я всем вам желаю крепкого здоровья. Обнимаю и целую.

0: Суточно ру.
1: 6+.
2: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Количество преступлений в интернете сократилось втрое. Вводятся частичные ограничения для движения транспорта на перекрестке улиц Кирова и Буденного. За футболку легендарного спортсмена заплатили почти 5 миллионов долларов. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Число киберпреступлений в России сократилось за последние полгода на 30%, до 250 тысяч. Таковы данные Минцифры. Это стало результатом принятых правительством страны мер по борьбе с мошенничеством. Отмечается, что на данный момент опцией запрета обзвонов абоненты воспользовались более 340 тысяч раз. С сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на пересечении улиц имени Буденного и Кирова. Это связано с работами на сетях водоотведения. Ограничения по двум крайним полосам в каждом направлении. Такие меры будут действовать до 15 августа, пишет портал «Кубань-Информ». Футболка трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, в которой он играл в победном финале чемпионата мира 1958 года, продана на аукционе. Покупателю она обошлась в 4 миллиона 880 тысяч долларов. Пеле подарил эту футболку своему товарищу по команде Диде. Позднее тот передал ее музею спорта Бразилии, но затем она оказалась в частной коллекции. Официальный курс доллара 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 33 копейки. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 19 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас ваши любимые песни в эфире «Радио Дача».
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара плюс 28. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс.Погоды, будет 19 тепла. Завтра в субботу малооблачно, без осадков. Днем температура на термометрах не выше плюс 29. В воскресенье 19 июля плюс 30, днем ясно и без осадков. При северо-восточном ветре с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится красотой и

0: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателей и трансмиссии, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 июля по промокоду ДАЧА. Приходите в шоурум Супротек на улице Дежнева, 29/2.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме? Спешите в новый фирменный салон mirlachev.ru на Дзержинского 98/14. Откройте для себя стильную мебель со скидкой 10% и бесплатной сборкой. Обновите интерьер с выгодой в mirlachev.ru. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Мадам, выходите за меня.
7: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
6: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
7: А что там?
6: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы, я хочу выгоды. Прощайте, я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-800-61-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропортовская 2/3. Подробности на сайте blg-rnauto.ru. BLG. Надежность в движении.
4: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто. Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера» defiskrd.ru.
5: Мадам, выходите за меня.
6: О, мне кажется, вы преследуете личную выгоду.
5: Если бы я хотел выгоды, я бы пошел в первый «Лада-центр».
6: А что там?
5: Выгода до 400 тысяч рублей на новую «Лада». И сигнализация в подарок. Знаете, пожалуй, вы правы. Я хочу выгоды. Прощайте. Я еду на Покрышкино. «Лада» с максимальной выгодой в новом дилерском центре на Покрышкино. Вы обязательно влюбитесь. Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
7: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 16 по 22 июля. Окорок свиной охлажденный 269 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах «Лента» и окей. Гипервыгода в каждой покупке. Ограничение 10 килограмм.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Хотел бы поздравить свою супругу Ольгу Владимировну с днем рождения. Я желаю ей оставаться такой же на долгие года доброй и красивой со мной, счастья нашему сыну. И хотелось бы поставить песенку «Белый лебедь на пруду». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Частные российские АЗС все чаще выставляют на продажу. Вводятся частичные ограничения для движения транспорта на перекрестке улиц Кирова и Буденного. Главный футбольный матч 4-летия могут перенести из-за лесных пожаров. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. В России участились случаи продажи частных автозаправочных станций. Как пишет «Известия», за последний месяц на интернет-площадках появилось свыше 150 подобных объявлений. Стоимость АЗС от 1 до 150 миллионов рублей в зависимости от расположения, оборудования, срока работы станции и наличия франшизы. С сегодняшнего дня ограничено движение транспорта на пересечении улиц имени Буденного и Кирова. Это связано с работами на сетях водоотведения. Ограничения по двум крайним полосам в каждом направлении. Такие меры будут действовать до 15 августа, пишет портал «Кубань-Информ». Лесные пожары в Канаде могут повлиять на проведение финала чемпионата мира по футболу. Задымление распространилось на северо-восток США, где послезавтра в Нью-Йорке должен пройти решающий матч между Испанией и Аргентиной. Отмечается, что ФИФА может рассмотреть изменение места проведения игры. Официальный курс доллара на сегодня 78 рублей 32 копейки, единой европейской валюты 89 рублей 33 копейки. Сейчас в центре Краснодара 26 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 19 выше нуля, завтра малооблачно, без осадков, температура до плюс 29. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радио «Дача» хит-парад «Горячая десятка».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: «Горячая десятка». Хит-парад на радио «Дача».
7: Вечер пятницы – это всегда что-то особенное для нас, и уж тем более после напряженной рабочей недели. Также в нашем эфире отличное дополнение к финалу трудовых будней – программа «Горячая десятка», наш музыкальный чарт. У микрофона Сергей Черноусов. Всем привет! Здесь мы, как всегда, начинаем с хороших новостей. Сегодня нас ждет традиционно премьера. Свою новую песню нам представит российская артистка, певица, композитор, поэтесса, телеведущая, а еще предпринимательница Анита Цой. Ее новая музыкальная работа называется «Я твое море». Услышим ее чуть позже, а вот сейчас к раскладу в хит-листе. Итак, на этой неделе нас, увы, покинула песня Филиппа Киркорова «Давно все хорошо», а значит, есть свободное вакантное место для не менее прекрасные песни в нашем музыкальном рейтинге. «Люблю, куплю, поедем» – песня Кирилла Туриченко впервые в нашем чарте. К ней мы еще вернемся. Ну а сейчас 10-е место хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача».
8: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
5: Номер 10.

0: десятка на радио Дача.
1: Лидер чарта радио Дача в это же время в 2021 году.

0: на радио «Дача». Номер 7.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: В эфире «Радио Дача», программа «Горячая десятка». Пятничное подведение музыкальных итогов уходящей недели. Напомню, открывала хит-парад замечательная работа Григория Лепса и Акмаля. «Шутка». 12 недель в нашем чарте. И сегодня опускается на 3 строчки. А вот песня Ани Лорак «Одинокая» в этот раз располагается на 9 месте. И песня Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем» впервые в нашем рейтинге и сразу занимает 8-ю строчку. Для начала вполне хорошо. Мы с вами двигаемся дальше. Дальше уже скоро самое интересное. Это «Радиодача» и «Горячая десятка».
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 04 01.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Полуродинка.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация про организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские. В школу, садик, санаторно-курортные. Спортивная медицина. Предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь». Улица Янтарная, 37. На пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс. Управляемость плюс. Новый четырехцилиндровый турбированный двигатель плюс. Гарантия 5 лет плюс. Главный плюс – цена. Новый кроссовер BLG X50 Plus в РН Авто. Официальном дилерском центре в Краснодаре. Аэропорт.

0: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
2: Горячая десятка.
3: Горячая десятка.
2: На радиодача.
4: Продолжаем двигаться вперед, но прежде чем продолжить путь к пьедесталу хит-парада, послушаем один из хитов 2006 года по версии фестиваля «Песня года».

0: на радио «Дача». Номер 5.
1: В темном коридоре вещи

0: Реклама. Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М-70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М-90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская 4А.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.
5: Горячая десятка.
6: Горячая десятка.
5: На радио «Дача».
7: На радио «Дача» горячая десятка. 10 самых любимых вами композиций по итогам уходящей недели. Буквально через несколько мгновений нас ожидает премьера, а пока давайте вспомним, что же нам уже известно по раскладу на эту минуту. Итак, 6 место занимает песня Ольги Бузовой «Раненые раны». В этот раз опускается сразу на 3 строчки. А на 5-й ступени «Эпилог». Совместная работа Насти и Димы Билана. Между прочим, поднимается сразу на 4 строчки. И также наверх, с 5-го на 4-е место, перемещается песня Юлии Михальчик «Буду твоей кошкой». Это промежуточные итоги нашего рейтинга. Прямо сейчас, как обещали, долгожданная премьера на радио «Дача». Сегодня мы послушаем новую песню, которую нам представит российская артистка, певица, композитор, поэтесса, телеведущая, а еще предпринимательница и кулинар Анита Цой. Ее новая музыкальная работа называется «Я твое море». Как видим, талантливый человек талантлив во всем, особенно в творчестве. И прямо сейчас мы в этом лично убедимся.
8: Премьера недели.

0: Горячая десятка.
1: Горячая десятка.
0: На радио «Дача». Номер 3.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: получи.
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Эх, что за дни наступили? Самый разгар летней выгоды. Это когда всевозможные товары в М-Видео с по-настоящему жаркими скидками. Например, смарт-телевизор General Electronics с диагональю 50 дюймов до 26 июля в М-Видео радует ценой от 19 999 рублей. Люди уже спешат за ним, и ты не отставай. М-Видео. Больше, чем техника. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Ваш ребенок любит готовить и мечтает стать звездой? Участвуйте в конкурсе «Кухня дети». Снимите видео, как ребенок готовит любимое блюдо, и заполните заявку на сайте kuchnya.dete. Три победителя станут ведущими на телеканале «Кухня». Реклама 6+.
2: Горячая десятка.
3: Горячая десятка.
2: На радио «Дача».
4: Вот 9 главных хитов этой недели за плечами, и остается услышать еще один, тот самый, по праву занимающий первое место музыкального чарта «Горячая десятка». Обязательно это сделаем, но все же хотелось бы отметить и тех, кто вплотную приблизился к лидеру, но не хватило совсем немного до звания номер один. Итак, третье место, и здесь песня Полины Гагариной и Сергея Лазарева «Happy End», причем поднимается сразу на 3 строчки. А на второй хит Никиты, Марии Зайцевой и Фурса «Все слова любви». Кстати, лидеры прошлой недели. А вот на этой у нас яркий хит, который уже 19 недель в нашем чарте. Причем периодически он забирает золото программы «Горячая десятка». И сегодня история повторяется. Песня Николая Баскова «Туманы» номер один. Поздравляем нашего победителя и с удовольствием слушаем шикарный хит. Меня зовут Сергей Черноусов. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Горячая десятка.
3: Горячая десятка.
0: На радио «Дача». Номер один.

0: до 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Насима Файзуна. Хочу поздравить своих родных сестер Расиму, Дилю и родных братьев своих Сайтулу, Данила и всех своих родственников. И хочу заказать песню Валентины Толкуновой «Я не могу иначе». Спасибо, радио «Дача». Нет, без...

0: Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радиодача.
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня только на радио.

Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.

0: Внимание! Главный на ферме проверил свежесть грудки. Все чисто! Свежайшее мясо для вас в сети магазинов «Лавка фермера». Свинина, говядина, колбасные изделия, курица, полуфабрикаты собственного производства, выгодная система лояльности и все это в шаговой доступности от вашего дома. Узнать адреса магазинов 861-217-6363. «Лавка фермера» @krd.ru.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Срочные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
2: Корни.
7: Ты узнаешь ее.
2: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, меня зовут Александр. Хочу заказать песню Николая Баскова «Николай Кольников» для Светланы. Мы сейчас отдыхаем, в нашей компании сейчас стоит прекрасное настроение, чего и всем желаем. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дарья.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, без

0: radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Привет, радио «Дача», меня зовут Дмитрий. Хочу передать привет Яночке и будь счастлива. Для тебя песня группы «Винтаж» «Знак Водолея».
4: Спасибо, радио.

0: Да, с такими очередями за бензином пора переходить на электромобили. Сделайте шаг к новым технологиям с автошколой «Формула». Обучаем на Тесла по цене обычного автомобиля. Автошкола «Формула». Звони 8 800 550 50 90.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Майкопская минеральная, природная, натуральная. В жару освежит всегда майкопская вода.
3: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
4: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
6: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
7: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
8: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
11: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
12: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 16 по 22 июля. Окорок свиной охлажденный. 269 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
15: Ограничение 10 килограммов.
16: Движение, контроль, уверенность. Это новая линейка «Москвич-М». Две модели, два характера. «Москвич-М70» – городской кроссовер с современными технологиями для комфортного и уверенного движения каждый день. «Москвич-М90» – полный привод, семиместный салон, выразительный дизайн. Убедитесь лично, пройдите тест-драйв у единственного официального дилера «Москвич» в Краснодаре – «Триа Моторс». Подробности по телефону 206-0172. Аэропортовская, 4А.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
18: 205-35-59.

0: делу. Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Поставьте, пожалуйста, песню для поднятия настроения Юрия Шатунова «Снова седая ночь». Спасибо.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У предусмотрительных людей есть не только пакет с пакетами, но еще и подарочный пакет с подарочными пакетами.
0: Это радио «Дача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Передаю привет всем моим родным и поставьте песню «Жасмин». Спасибо, радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Британские ученые доказали, лежать утром в теплой кровати и никуда не идти полезно для здоровья.
0: Это радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я передаю огромный привет Бирюковой Ирине. Ириш, я тебя очень сильно люблю, скучаю и заказываю для тебя песню Игоря Саруханова «Желаю тебе». А вам, радио «Дача», огромное и большое спасибо.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет любимой Ольге. Пожелать ей удачи в своей жизни. Всего хорошего.
4: Сегодня праздник у девчонок.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: На даче 2.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Суровая русская осень, удивительно. Она включает в себя сразу все четыре времени года.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
1: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мария. Я бы хотела передать своему любимому мужу Сереженьке и сказать, что Сереженька, я тебя очень-очень сильно люблю. Ты мой самый-самый замечательный человек в моей жизни. Я люблю тебя, мой котик. Спасибо, радио «Дача».